далеки звеня, нас той старинною, сой семиструнною, что по ночам так мучила меня, дорогой милой, а ночки лунною, нас без не той, что далеки звеня, нас той старинною.

дорожки лунною, да с песней той, что далит из виня, да с той старинною, с той семиструною, что по ночам так мучила меня. Дорогой длинною, дорожки лунною, да с песней той, что далит из виня, да с той старинною, с той семиструною, что по ночам